Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. Первые пятничные новости от Дениса Лизина здесь и сейчас. Доброе утро.
1: Именно так и будет. Дима, привет, Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Ну вот поскольку миллионы пользователей Телеграм в России моментально подняли вопрос, а что-то будет им самим за пользованием мессенджером, который принадлежит Павлу Дурову, которого внесли в перечень теперь террористов и экстремистов, есть по этому поводу главный комментарий официальной Росфинмониторинга. Если кратко, ограничения в отношении Павла Дурова на сам Телеграм не распространяются. Мессенджер может другим словами, работать и дальше, и можно пользоваться. Это никак не ограничивает россиян, в том числе в его платных опциях премиум. И есть, правда, единственное, нюансы. Это уже от юристов. Рекомендовали они, например, проверить все свои соцсети, например, постов и репостов с упоминанием фото, видео и сообщений про Павла Дурова. Если вдруг это у вас есть, лучше поставить звездочку после его имени, добавить сноску, что сооснователь Telegram теперь в перечне террористов и экстремистов. Это важный нюанс. И еще второе. Лучше больше не делать денежные переводы внутри этого мессенджера. В остальном по Телеграму, в общем-то, все как обычно. С завтрашнего дня на портале госуслуг по всей стране, собственно, заработает единый сервис для получения льгот через банковскую карту МИР. Это будет пока что не для всех, потому что это эксперимент и обкатка технологии. Вот тут по механике известно, что при использовании карточки МИР многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью и студентам, вот эти категории выбрали, будут автоматически предоставлять положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, в магазинах, в аптеках, при посещении еще учреждений культуры. Ну и самое главное, им больше не потребуется носить с собой бумажные удостоверения, что доказывает, что они льготники, потому что идентификатором льгот будет служить, собственно, их банковская карта МИР, указанная на госуслугах. Вот эту технологию протестируют с завтрашнего дня в Республике Башкортостан, Ростовской и Тюменской областях. А потом, по итогам эксперимента, это будет следующей весной, практику предоставления всех льгот через одну карту МИР вашу могут масштабировать уже на всю страну. И еще одна новость. В этом выпуске будет, ну, скажем так, чтобы задать рабочий темп на пятницу, да и в целом взбодриться. Давайте проводим июль и рабочую неделю сообщением, что есть преподаватель йоги во Вьетнаме. Зовут его Камал Калой. И он установил новый мировой рекорд, всего-то выполнив 86 отжиманий под водой на одном вдохе. Вот все, кто за ЗОЖ, наверное, это оценят. Итак, погрузил человек в бассейн, задержал дыхание примерно на 6 минут и выполнил то, к чему сам себя готовил несколько последних месяцев. 86 отжиманий при сопротивлении воды в условиях нехватки кислорода. Причем это уже второе такое необычное спортивное достижение этого человека. До этого в 2020 году он оставил рекорд Гиннесса последовательно.

0: предварительно выполнив, опять же, под водой 21 позу йоги. Вот те, кто, собственно, йогой занимается, тоже могут это оценить. Комиссия Книги рекордов Гиннесса официально признала новые достижения преподавателя вот этого из Вьетнама. Зовут его еще раз Камал Калой. Спасибо, что поднял человек планку. Теперь, кто хотел себя проверить, могут к этому стремиться.
1: У меня нездоровые ассоциации. Смотрите, поза собака мордой вниз, так. Человек в бассейне и муму. Понимаете?
0: Пятница.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Добрым. Здравствуйте! 31 июля на календаре. Пятница. Рады всех вас видеть в добром здравии, как всегда. Ну и нам не верится, конечно, со Светой, что вот 4 часа мы еще поработаем и расстанемся с вами добрыми друзьями до следующего месяца фактически.
3: Ну да, ты чего?
1: Да я как-то завис, я считаю, я думаю, что мы будем делать целый месяц. Ладно, мы отдохнем, но сегодня поработаем. И как всегда, только лучшая любимая музыка, игры, гороскоп в этом часе, ну и тема.
3: Да, вы, пожалуйста, заходите в наши социальные сети. Сегодня можно все. Ну, как бы да. Финальный день перед отпуском. Действительно, можно расслабиться, получить удовольствие от общения в том числе. Будем закрывать сезон. Во-первых, конечно, можно вспомнить, как это было. Может, какая-то игра вам особо запомнилась. Или какой-то вот, ну, момент из эфира вы теперь держите в памяти.
1: Может, выиграли что-то приятное.
3: Да. Ну и, конечно, будем спрашивать у вас, а есть ли, мало ли, ну, нам получится, да, что-то перенять. Есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и еще добавим, сегодня одна миленькая, маленькая игрушка. Игрушка новая будет, прям отличная. И сегодня у нас гость, стендап-комик Евгений Чеботков с 10 до 11 утра.

0: или что-то проспать, а вот Света мониторила сеть, и что она там нашла, сейчас расскажет.
1: Мы уже с вами как-то привыкли к визуальным иллюзиям, и вот дошли до звуковой иллюзии. Разлетается видеоролик по сети, где детская пианино, да, проигрывает какую-то мелодию, а потом произносит слова. И интернет поделился надвое. Кто-то слышит, когда, собственно, все это проигрывается, фразу «это не я», а кто-то «это ты где?». Ну и в конечном итоге битва не на жизнь, а на смерть. Огромное количество репостов, семьи практически рушатся, потому что друг другу люди это пересылают и говорят, ну как же так, ну что ты не слышишь? Уже даже подключился нейрофизиолог Михаил Лебедев, профессор, кстати, уважаемый. И он говорит, что никакого массового помешательства нет, это особенность восприятия. Слуховая система сначала решает, сколько она слышит слогов, 3 или 2, а потом уже, ну, как-то вот подставляет, доставляет и так далее. То есть мы все нормальные, просто вот есть некие особенности восприятия.
0: Ну и сейчас вы можете проверить себя, вот тот самый фрагмент, буквально одна фраза Чебурашки, что он говорит, как вам кажется?
2: Это не я.
0: Ты что слышала?
1: Ну это не я, конечно.
0: Ты где, он говорит?
1: Да ну нет! Представляешь, в последний день перед отпуском разругаться просто
0: из-за
1: звуковой иллюзии. Ну как, там же, ну вообще, да ну нет. Ладно.
0: Еще раз включить?
1: А давай.
0: Я уже закрыл вкладку.
1: Хорошо. Идем дальше. В России давно любят Джейсона Стэтхэма, да? Помните?
0: О, у него же великие цитаты. Это наше все, комментарии, да.
1: Именно. Но теперь и его жена, британская модель Роузи Хаттингтон Уайтли, стала лицом, ребята, российского бренда. Российский бренд производит обувь и сумки. Не буду произносить, да, собственно, название. Теперь еще есть и одежда. Какая она красивая в первой рекламной кампании. Слушайте, ну поищите в сети. Это действительно очень и очень достойно того, чтобы посмотреть. Еще один интересный ролик прилетел нам уже из-за границы. Там молодой человек просит Риану сфотографировать. Что делает Риана? Она наводит на него телефон без себя, естественно, и фотографирует парня. Парень в замешательстве. Говорит, ну как же так? Ну а можно же вместе? Ну, в общем, шутница. Дама встала рядом, потом уже, да, получилось общее фото.
0: А с другой стороны, у кого есть еще такое фото, да, или там видео, когда тебя фотографирует Риана? У кого такое есть?
1: Авторство, да? Mm-hmm. Какое? Mm-hmm. Все-таки, по-моему, это очень-очень ценно. Ну, еще одну историю расскажу, очень интересную. Индонезийская студентка и блогер, зовут ее Ангелиха, узнала, что прошла, оказывается, есть отбор на международный фестиваль молодежи, который пройдет в России. Девушка записала свою реакцию, и видео неожиданно завирусилось. За сутки оно набрало больше 1 000 000 просмотров. Слушайте, ну там человек просто безмерно счастлив, что у нее действительно все сложилось, что она поедет в Россию, ей предстоит вот такое потрясающее путешествие. И это вот заслуживает огромное количество лайков.
0: Я утром видел, в такси как раз ехал, смотрел это видео, и сколько комментариев от наших людей. Все
1: конечно,
0: пишут, приезжай,
1: да,
0: тебе понравится, добро пожаловать в Россию. Ну, потому что все-таки о нашей стране немного странное такое впечатление оттуда. Мне кажется, там мыслят до сих пор категориями там 60-х, 70-х годов. А у нас, знаете ли, каждый год бордюры новые в столице, у нас вообще все классно. Приезжайте, ждем всех.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: So easy to fall in love. Это Оливия Дин на радио 7 на 7 холмах. Кому сегодня предстоит влюбиться, кому поработать или разбогатеть, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Финал месяца принесет вам победу в затяжном бюрократическом процессе. Овны, львы и стрельцы могут получить сегодня заветное или согласование, которое висело в воздухе несколько недель, или просто вот согласие.
0: Знаком земли поступит предложение о краткосрочной, но очень высокооплачиваемой подработке по вашей прямой специальности. Тельцам, девам и козерогам стоит согласиться, ведь эта задача займет минимум времени, но сможет существенно укрепить ваш бюджет.
2: Знаки воздуха. Сегодня некая сложная и неприятная обязанность будет полностью аннулировано. Близнецы, весы и водолеи, вы сможете провести пятницу в режиме расслабленного планирования.
0: Знаки воды. Будьте бдительны в толпе и общественном транспорте. Следите за карманами. Рассеянность внимания может сделать раков, скорпионов и рыб легкой добычей для недобросовестных людей.
1: Утро на семи холмах.

0: Ханны и Everybody's Changing на Радио 7 на Семи Холмах. У нас тоже все меняется, и меняется, как всегда, к лучшему. Отличная музыка до конца этого часа, и с нами Ирма. А еще Eagle Eye Cherry. И через несколько минут Селин Дион, I'm Alive. В Москве половина восьмого, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России сразу до февраля. Это решение, сообщается, приняли в целях окончательного поддержания стабильной ситуации на топливном рынке по регионам. При этом еще с сентября ограничения эти не коснутся только дизельного и судового топлива, а также газойля, который вывозят из России сами производители. Плюс еще власти подтвердили гарантии бесперебойных поставок моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса по всей стране. Это будет до ноября, то есть на полное время убора компании. И это все еще ряд мер государственных по решению проблем с бензином и дизелем, которые начались, напомню, в мае из-за ударов беспилотников по нефтебазам, НПЗ и заправкам. В части регионов при этом лимиты на топливо для водителей уже убрали полностью. С завтрашнего дня мы начнем автоматически получать уведомления о налогах через портал госуслуг. Без необходимости подавать заявление на такую рассылку. Все будет дублироваться, другими словами, кроме еще личного кабинета на сайте налоговой, в личный кабинет на портале госуслуг. Те при этом, кто не пользуется этими сайтами, в принципе, продолжат получать, как обычно, налоговые уведомления с заказным письмом, тут ничего не меняется. Но автоматизация этих рассылок, которые запустят с завтрашнего дня, будет особенно важна, отмечают эксперты, для предпринимателей, например, которые платят имущественные налоги и НДФЛ, как физические лица. Потому что вот этот новый порядок снизит риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронные уведомления при этом будут сразу содержать все важные параметры по каждому налогу. Занятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам. Речь идет о том, что начисление по бюллетеню станет возможным с августа, то есть с завтрашнего дня. Как уточнили в соцфонде, программа добровольного страхования для самозанятых была запущена ровно полгода назад. Кто к ней присоединился, сделали первый взнос в феврале. По итогам июля, получается, у них появится право на получение больничного. И выплаты самозанятым поступят в августе после закрытия этого самого больничного листа. Напомню, принять участие в программе по бюллетеню, которые оплачивать смогут все самозанятые, надо только подать заявление в соцфонд и далее ежемесячно вносить взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: Eagle Eye Cherry и Safe Tonight на радио 7 на 7 холмах. 7.38, точное столичное. Друзья, первые комментарии по теме сейчас.
1: Утро на 7 холмах. Мы сегодня спрашиваем, есть ли у вас

0: какие-то традиции перед выходом в отпуск. Может быть, я не знаю, уборку вы делаете на рабочем месте, может, еще что-то. Анастасия пишет: я стараюсь не оставлять хвостов. Все разрулить, хотя в бухгалтерии работы всегда валом. Угу.
1: Алексей. Постоянная традиция перед отпуском – это авральная работа, чтобы все успеть доделать. Но когда сам отпуск начинается, главная традиция – это обязательно что-то забыть взять перед вылетом. Алексей, хорошо.
0: От Натальи: приношу коллегам разные вкусные вещи. Если отпуск летом, то фрукты, и если зимой, то тортики. Надо им немного подсластить жизнь и немного улучшить настроение. Я-то буду отдыхать, а они работать. И в первый день после отпуска тоже прихожу не с пустыми руками. Коллеги ведь частично выполняли мою работу, и их обязательно благодарю. Вообще у меня замечательный коллектив. Представляешь, как
1: то есть хорошо. Вот этот огромный комментарий можно было заменить словом «проставиться». Да, у нас же есть такое слово в русском языке. Алексей пишет: спасибо вам огромное за выездную студию и приглашение в Нижнем Новгороде. И фотографию прикрепил ВКонтакте. Алексей, это вам спасибо. Мы Нижний Новгород до сих пор вспоминаем прямо.
0: Было хорошо.
1: Был чудесный эфир, чудесная прогулка, экскурсия. Нижний понравился. Я был впервые в жизни, и это было просто... Вот вы написали, что это для вас незабываемо. И для нас было незабываемо. И спасибо за фотографии и впечатления.
0: Угу. Так, от Жени сообщение. Да какие уж традиции. За две недели, да, отпуска, смотри, за две недели начинаю хандрить, капризничать, придумывать отговорки от работы. Ну и, конечно, доставать жену одним и тем же вопросом с соответствующими интонациями. И осел, и Шрека изображен на картинке. Ну и, конечно, слова. А сегодня? Уже уезжаем. А сейчас? А сегодня?
1: За
0: а сейчас?
1: За две недели, да?
0: За две недели.
1: Ой, ну держитесь. Ну и Светлана просто хотела, вот видишь, нам с тобой пожелать отличных эмоций, хорошего отпуска. Будем ждать вашего возвращения.
0: Спасибо.
1: Светлана, ну уж как мы... Нет, Свет, ты можешь сейчас сказать: вы знаете, Светлана, ради вас мы остаемся. Все, никакого отпуска еще
0: не бесит. Не, извините.
1: Ну, и Светлана написала: спасибо за книги, которые вы присылали нам в этом году. Вы же сами выиграли, Светлана, нам-то за что спасибо.
0: Конечно.
1: Сегодня, кстати, друзья, будет еще вот мы анонсировали маленькую игру, да, будет эта игра, и у нас для вас тоже есть такой фирменный подарок. В общем, будьте внимательны.

0: Ирма, You I Know на Радио 7 на Семи Холмах. Ну вот мы тоже знаем, что было интересного 10 лет назад, и отправимся прямо сейчас за 2016 год. О чем писали в интернете, что обсуждали. Вот, например, был поставлен один очень интересный рекорд. Американский скайдайвер, это человек, который прыгает с самолета без парашюта. В общем, прыгнул с самолета без парашюта, но не просто так. На растянутую специальную сетку размером 30 на 30 метров. То есть он летел, ну, фактически
1: падал.
0: И нужно
1: было попасть, да?
0: Да, да, со скоростью 200 километров в час. Ну, представьте себе, ой, да, ой, какие шансы попасть именно в это. Ну, 30 на 30 метров, когда ты с самолета прыгаешь.
1: Ну, это точечка получается, ну, совсем ведь.
0: Но этот человек, в принципе, в жизни совершил 18 тысяч прыжков с парашютом, и еще он был каскадером в фильме «Железный человек 3». Поэтому, ну, он тогда поставил рекорд, и все говорили, все, Люк, ты красавчик, ты молодец. Ну и потрясающая, просто книжная история всплыла из Шотландии. В общем, супруг, пожилой супруг, купил стул.
1: Так.
0: Где-то на аукционе просто купил стул, забросил его на чердак. И жене на один день рождения дарит колечко красивое. На следующий день рождения дарит ей колье. Потом дарит еще какие-то бриллианты.
1: Это что у нас история 12 стульев?
0: Представляете?
1: Серьезно?
0: Представляете? То есть серьезно. Он потом решил перетянуть этот стул, снял обивку, и под обивкой обнаружил как раз-таки драгоценности. Это настоящая история из Шотландии. То есть, представляете, книга «12 стульев» оказывается, ну, не настолько уж и книга. В общем, дарил он ей, дарил подарочки, она потом говорит, слушай, откуда, а вещи дорогие, она говорит, откуда это у тебя? Он сначала не признавался, сказал, да мне для тебя ничего не жаль, но потом признался в итоге. И все эти драгоценности оставшиеся, они потом сдали, и получилось это, ну, на наши деньги около полумиллиона рублей.
1: Невероятно.
0: Неплохо так стул купили, да, в Шотландии?
1: Да, да, да.
0: Вот такие были истории, друзья, в 2016 году, 31 июля. У нас сегодня с вами тоже что-то произойдет такое невероятное, в любом случае, о чем будет интересно рассказать и через 10 лет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крис Ри, его «On the Beach» на радио 7 на Семи Холмах. Мы не знаем, где будет ваша корзина для пикника. На пляже, может быть, на вашем загородном ранчо. Не знаем. Главное, выиграйте ее в нашей игре «Музыка лета». Играем уже очень скоро. Заявки прямо сейчас отправляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 7.53 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Сын упал с велосипеда.

0: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Денис Лидин с новостями, как всегда, доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России сразу до февраля. Это решение, сообщается, приняли в целях окончательного поддержания стабильной ситуации на топливном рынке по регионам и

При этом с сентября ограничения не коснутся только дизельного и судового топлива и еще газойла, которые смогут вывозить из России сами его производители. И плюс еще власти подтвердили гарантии бесперебойных поставок моторного топлива для агропромышленного комплекса по всей стране. Это будет до ноября, то есть на все время уборочной кампании. Все это еще ряд мер со стороны государства по решению проблем с бензином, дизелем, которые, напомню, начались в мае из-за ударов беспилотников по нефтебазам, НПЗ, заправкам в части региона. При этом лимиты для водителей на топливо уже полностью убирают. Самозанятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам. Такая вот денежная новинка. Речь о том, что начисление по бюллетеню станет возможным с августа, то есть с завтрашнего дня. Как уточнили в соцфонде, по этому поводу программа добровольного страхования для самозанятых была запущена в стране полгода назад. Кто к ней присоединился,

с оплатой сами, при этом денежные выплаты самозанятым на этот счет поступят как раз в августе, после закрытия больничного листа. Напомню, принять участие в этой программе по бюллетени, который оплачивается, могут все самозанятые. Надо только подать заявление в социальный фонд и далее ежемесячно вносить взносы на страхование по своей временной нетрудоспособности. Стартующий завтра август, в том числе, окажется еще и самым насыщенным месяцем в этом году по количеству астрономических явлений. Давайте посмотрим на небо. Есть новости от ученых, которые уточнили, что в августе произойдут, допустим, затмения и Солнца, и Луны, и звездопад Персеиды. И, кроме того, еще на утреннем небе можно будет наблюдать чуть ли не весь месяц сразу 6 планет. В общем, полный набор. В частности, полное солнечное затмение анонсировали на вечер 12 августа, под утро 28 августа.

0: прогнозируют в час до 100 падающих звезд. Это окажется, если так его отрекламировать, самый мощный звездопад года. Ну и в эту же ночь, на 13 августа, еще ученые объявили, на небе одновременно будут видны 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий, Юпитер. Да и вообще, весь наступающий август, сообщается, на утреннем небе можно будет наблюдать все планеты, только кроме Меркурия. Вот буквально весь месяц. Кто захочет понаблюдать, давайте немножко уточним. Такое ученая терминология. Венера будет появляться вечером, Сатурн и Нептун ночью. После полуночи в августе станут видны Марс и Уран, а утром Юпитер. В общем, не август, а просто космос.
1: Ну и надо выезжать куда-то за город, я так понимаю.
0: Да, если только не тучи, то все будет видно.
1: Если только не вот здесь, то важное уточнение.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Добрым. Приветствуем всех и каждого. Вас лично в том числе. 31 июля на календаре. Нам еще осталось поработать 3 часа, и мы отправляемся в отпуск на месяц. Чего и вам желаем. Собственно, в этом часе, как всегда, отличная музыка. Последняя игра «Музыка лета». Последняя, да? Кто-то из вас заберет ту самую последнюю корзину для пикника. Ну и наша тема.
3: Да, безусловно. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Мы, во-первых, вспоминаем весь прошлый...

0: Мадонна, Ла Исла Бонита на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 8.06 и очередные комментарии соцсетей сейчас.
1: Ольга пишет: традиции. У моего босса есть за неделю до дня Х завалить работой так, будто я ухожу не на две недели, а в декрет. Зато первый день отпуска кажется более райским.
0: Наталья, самая главная традиция, которая начинается задолго до отпуска, называется копить деньги на отпуск. Без этой традиции еще ни один отпуск не получился. А в этом году вместо меня поедет стоматолог в отпуск. Отлично. Ну и еще одна традиция, связанная с отпуском, по возвращении начинать откладывать на следующий. Вот такой круговорот. Дима, Свет, отличного отдыха. Будем скучать. Наталья, все взаимно. Спасибо огромное. Привет вам большой.
1: Дмитрий пишет: перед предстоящим отпуском учу свою зайку. Помнишь, да, мы обсуждали на днях, как мы называем своих, ну, как бы близких. Итак, учу свою зайку езде на двухколесном велосипеде. Ох, как тяжело дается все это в разгар пятого десятка лет. Но велопрогулка по Сейшельскому острову пересиливает страх разбить колени. Дмитрий, мы будем ждать видео.
0: На пятом, говорит, десятке, да?
1: Ага.
0: От Натальи большой привет всем из Нижнего Новгорода. Пес какой сегодня активный, Нижний Новгород. Большой всем привет из Нижнего Новгорода. Тоже пишет, что будет скучать. Ну и ее традиция — это, опять же, накрыть коллегам стол. Вот она прям пишет: такой стол, чтобы вот, ну вот стол. Это у нас один из пунктов голосования, как раз-таки торжественный вынос тела после отмечания ухода в отпуск. За него проголосовало уже достаточное количество респондентов. Спасибо всем большое.
1: От Ольги сообщение: доброе утро, у меня традиция только одна. Начинаю нервничать. Борюсь с собой много лет, но пока безуспешно. Еще считаю дни, сколько осталось до отпуска. Нервничает человек.
0: Понимаешь? А зачем нервничать?
1: Не знаю. Ну, тревожный, может быть. Тревожные люди существуют, вот я одна из них. Надо понервничать.
0: Ты нервничаешь?
1: Вот я не...
0: У тебя 3 часа до отпуска, ты нервничаешь?
1: Ну, да. Мне кажется, что сегодня все идет не так, как было запланировано. А вдруг я куда-то опоздаю? А куплено ли все, что нужно было с собой взять в отпуск? Ну и так далее, и так далее.
0: А потом такая в самолете летишь и думаешь, выключил ли я утюг, да?
1: Ну да. Ну, конечно.
0: Отлично. Есть такая шутка, мол, надо целовать.

0: утюг перед выходом, тогда вот такая дичь тебе запомнится непременно. Мол, он был выключен. Друзья, мы играем в «Музыка лета» через пару минут. Ждем ваши заявки на сайте radio7.ru. Ну и комментарии в наших соцсетях как раз-таки по теме. Рассказывайте, какие у вас предотпускные традиции. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это Грегуар на радио 7 на Семи Холмах. Шикарная просто песня про космические путешествия. Опять же, вот Денис Лизин нам рассказывал, сколько звезд и планет мы сможем посмотреть. Но у нас сейчас будет главная звезда из Новороссийска. Мы вас сейчас с ней познакомим.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Ну, давайте знакомиться сразу. Наталья, здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро, Светлана и Дмитрий.
0: Здравствуйте.
2: О, с хорошим настроением к нам пожаловали. Это не может не радовать. Смотрите.
0: Смотри, у нее какое сопроводительное письмо было. Она пишет. Доброго всем прекрасного жаркого утра. Каждое утро у меня прогулка по набережной. Я прохожу пешком более 10 километров, и каждое мое утро именно с вами. Хочу сыграть, и я в игры, все ваши выигрываю заочно. Хотелось бы теперь очно.
2: А мы можем в финальный день перед отпуском просто взять и подарить приз?

0: соответственно, ну, как бы и сольный, и не сольный, то есть там много людей поучаствовало. В 90-е молодой человек обучался танцам, но настолько увлекся современными музыкальными течениями, что решил все бросить и собрать собственный коллектив. И вот новая группа Headhunter and the Pleasure Company решили экспериментировать с евроденсом и внезапно ямайскими мотивами. И вот в результате получилась та самая Revolution in Paradise, революция в раю. И вот несмотря на провокационные названия, в тексте песни просто заложен призыв к любви, заботе о планете и глобальному перевороту через доброту. Трек этот вышел в мае 1996 года, был во всех топах в Европе, в Германии, Финляндии, вообще первые места, и по прошествии лет так и остался самой узнаваемой песней Headhunter. Ну, а что еще произошло в этом 1996 году?
1: Итак, Наталья, у нас для вас три варианта, и только один из них верный. Итак, в 1996 году, возможно, впервые в Москву с концертом приехал Майкл Джексон. А может быть, это уже второй вариант, в 96-м году в результате творческих разногласий МХАТ разделился на два театра. Ну, а может быть... Могу себе позволить, Дим. В 1996 году на свет появилась знаменитая клонированная овечка Долли.
0: Как вам кажется, Наталья, какой из этих трех вариантов ответов верный?
2: Знаете, мне понравились все три. Но вот это вот может быть меня натолкнуло на третий вариант.
0: Третий прям? Вы так легко уверены, что ли? А?
2: Так, вы меня, Дмитрий, запутать хотите, да?
0: Ага.
1: Нет, он вас развлекает всячески.
0: Так, какой же правильный ответ, Наталья?
1: Ой, какой прекрасный смех.
0: Третий, это правильно, да, овечка Долли, да.
1: Так, смотрите, Наталья, что делаете? Получаете нашу корзину для пикника и 10 километров. Несете ее в руках. Будет нагрузка не только на ноги, но еще и на руки. У вас такая будет тренировка круговая, что называется. Но в целом, спасибо вам большое за игру. Присылайте, пожалуйста, фотографии нам с моря. Ну и, конечно, нашу корзину на побережье берите.
0: Спасибо большое за игру, Наталья.
2: Ой, Светлана, Дмитрий, а вам я желаю продуктивного отдыха, чтобы мы уже в сентябре слышали вас с новыми играми.
0: Спасибо огромное. Поработаем над этим. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Чудесное завершение игры. Да? Весь июль мы играли в «Музыка лета», и вот как здорово, что Наталья поставила тот самый восклицательный знак.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

друзья, летние хиты здесь на Радио 7. И не только летние, опять же, всесезонные. Совсем скоро с нами Эмилия и Робби Уильямс. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8 часов 19 минут в Москве. Продолжается «Самое доброе утро на семи холмах».

0: 7.31 в российской столице, и продолжается оно. Самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России сразу до февраля. Это решение, сообщается, приняли в целях окончательного поддержания стабильной ситуации на топливном рынке по регионам. При этом еще с сентября ограничения эти не коснутся только дизельного и судового топлива, а также газойля, который вывозят из России сами производители. Плюс еще власти подтвердили гарантии бесперебойных поставок моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса по всей стране. Это будет до ноября, то есть на полное время убора компании. И это все еще ряд мер государственных по решению проблем с бензином и дизелем, которые начались, напомню, в мае из-за ударов беспилотников по нефтебазам, НПЗ и заправкам. В части регионов при этом лимиты на топливо для водителей уже убрали полностью. С завтрашнего дня мы начнем автоматически получать уведомления о налогах через портал госуслуг. Без необходимости подавать заявление на такую рассылку. Все будет дублироваться, другими словами, кроме еще личного кабинета на сайте налоговой, в личный кабинет на портале госуслуг. Те при этом, кто не пользуется этими сайтами, в принципе, продолжат получать, как обычно, налоговые уведомления с заказным письмом, тут ничего не меняется. Но автоматизация этих рассылок, которую запустят с завтрашнего дня, будет особенно важна, отмечают эксперты, для предпринимателей, например, которые платят имущество.

0: Стиви Уандер со своим главным хитом. Но, друзья, на выходных нас ожидают главные хиты, наверное, одной из самой популярной серии фильмов.
1: Радио 7 представляет «Уикенд» Джеймса Бонда.
0: О, да, нас ждет Бондиана. И этот парень, вы прекрасно знаете, никогда не оглядывается на взрывы. Он носит смокинг, галстук, бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд» Джеймса Бонда. В эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг. То есть лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Лицензия на прослушивание. Только на Радио 7.
2: Ну и вот смотрите. Великая сила актерского перевоплощения в действии. Дэниел Крейг гениально играет сурового оперативника с пистолетом, но мало кто знает его главный секрет. Из-за чего самый кассовый Джеймс Бонд каждый раз страдал на съемочной площадке, вот об этом узнаем в эту субботу и воскресенье. Ну а весь август участвуйте в шпионской игре «Тайная персона» и получайте эксклюзивные призы.
0: Ну а кто будет тайной персоной? Режиссеры, актеры, писатели, композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Так что объекты под вашим пристальным наблюдением в течение дня будут выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны, и вот, как сказала Света, эксклюзивные призы и подарки ждут вас каждый день на Радио 7.
1: Уикенд Джеймса Бонда. Только на Радио 7.

0: Дели, это Skyfall на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы готовы представить вам мини-игру. Она будет длиться всего час, но призы настоящие от Радио 7 фирменные ждут вас.
1: Да, и вы обязательно заходите в наши социальные сети. Мы уже выложили кружок, куда нужно будет отправлять свои комментарии, но все будет совсем скоро.
0: Дождитесь обязательно. До конца этого часа, кстати, танцевальная коллекция Радио 7 столицы 852. С добрым утром.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11.

0: бизнесу звоню.
1: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности

0: нашли, зато легко обнаружили того, кто звонил. 48-летний экспериментатор был задержан неподалеку от цирка. Деталь — в кустах, где он сидел и радовался, наблюдая за шумихой. Вот уж действительно цирк уехал, клоун остался.
1: Эту новость комментировать только портить. И я когда ее увидел, да, и вот когда ты рассказывал, то есть я подумал, ну не бывает такого, это невозможно.
0: Это притча.
1: Ой, поэтому сценарий надо снять кино. Это шикарно просто.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. Друзья, с добрым утром.
3: С
1: У
3: добрым.
1: Нас пара часов еще осталось на нашу уютную компанию. Потом мы на месяц отправляемся в отпуск. Да, заслужили. Но до этого, конечно, успеем послушать лучшую музыку. И наша новая игра буквально на один час стартует уже через пару минут.
3: Да, ну и, конечно, мы ждем вас в наших соцсетях. Ну, во-первых, об игре мы уже кое-что дорассказали, но и подробности обязательно будут в эфире. Ну, а в целом мы сегодня спрашиваем о ваших традициях.

0: Never Green на радио 7 на Семи Холмах. Every time I see your smile. Ну а мы сейчас будем ностальгировать. И это вот, знаете, прям такая настоящая радиоигра. Вот подробности сейчас.
1: Да, мы решили красиво завершить этот сезон. Смотрите, в течение года мы с вами периодически, ну, действительно, играли в ностальгию. Что-то вспоминали, что-то доставали из памяти и описывали это. И вот мы подготовили для вас, друзья, ряд звуков из прошлого, которые прошиты у нас на подсознании. Что нужно сейчас сделать? Ну, во-первых, нужно сделать приемник погромче, да? Нам же нужно эти звуки все услышать. Если вдруг у вас есть возможность взять в руки диктофон, потому что в течение часа трижды мы будем разные звуки включать, и вам нужно собрать максимальное количество. Вот кто первый это сделает, тот и победит.

0: Хорошо, хорошо, хорошо. Так, Ольга пишет, что по теме эфира, как у всех, сделать все максимально, чтобы, так сказать, совесть моя была чиста. День начала отпуска обвожу кружочком. Одни моего отсутствия я зачеркиваю красным крестиком, чтобы все видели. А перед самым выходом из кабинета я сдвигаю на календаре ячейку на день моего возвращения и обвожу черным фломастером. Визуализация такая хорошая.
1: Классно. Ждем ваши комментарии, рассказывайте, какие у вас есть предотпускные традиции. Ну а мы продолжаем нашу утреннюю игру с теми самыми ностальгическими звуками. Готовы к новой партии? Ну, наверняка готовы. Уже в комментариях, кстати, пишут, что зумеры посломались все, когда услышали это. Что это вообще было?
0: Сейчас будем добивать зумеров. Но кажется, вдруг что-то и они узнают. Очередные звуки у нас готовы, друзья. Вы тоже приготовьтесь. Приемник погромче, диктофон. Я уж не знаю, какое средство вам сейчас поможет, а может, просто хорошая память.
1: Собирайте те самые звуки и очередной набор на 25 секунд через 3, 2, 1. Поехали. EA Sports. It's in the game.

0: Последнее я не угадал, кстати.
1: Не угадал?
0: Mm-mm.
1: Нет?
0: Ладно, мы в любом случае, знаете, друзья, сохраняем интригу. Вы угадываете. У нас-то подарки есть, мы готовы ими с вами поделиться. Итак, записали очередной набор тех самых ностальгических звуков. Чуть позже нам пора Эда Ширана послушать.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Эд Ширен и его Sapphire на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Big Mountain, Тина Тернер, а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. В российской столице 9 часов 20 минут. Всех с добрым утром.

0: Лучшим людям лучшую музыку. The best. Тина Тернер здесь на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше, лучше. Только набираем обороты. Совсем скоро с нами Эрика. Милен Фармер. А еще шикарный дуэт Sting и Melody Gadot буквально через пару минут. В российской столице половина десятого. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России сразу до февраля. Это решение, сообщается, приняли в целях окончательного поддержания стабильной ситуации на топливном рынке по регионам. При этом еще с сентября ограничения эти не коснутся только дизельного и судового топлива, а также газойля, который вывозят из России сами производители. Плюс еще власти подтвердили гарантии бесперебойных поставок моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса по всей стране. Это будет до ноября, то есть на полное время убора компании. И это все еще ряд мер государственных по решению проблем с бензином и дизелем, которые начались, напомню, в мае из-за ударов беспилотников по нефтебазам, НПЗ и заправкам. В части регионов при этом лимиты на топливо для водителей уже убрали полностью. С завтрашнего дня мы начнем автоматически получать уведомления о налогах через портал госуслуг. Без необходимости подавать заявление на такую рассылку. Все будет дублироваться, другими словами, кроме еще личного кабинета на сайте налоговой, в личный кабинет на портале госуслуг. Те при этом, кто не пользуется этими сайтами, в принципе, продолжат получать, как обычно, налоговые уведомления с заказным письмом, тут ничего не меняется. Но автоматизация этих рассылок, которые запустят с завтрашнего дня, будет особенно важна, отмечают эксперты, для предпринимателей, например, которые платят имущественные налоги и НДФЛ, как физические лица. Потому что вот этот новый порядок снизит риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронные уведомления при этом будут сразу содержать все важные параметры по каждому налогу. Занятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам. Речь идет о том, что начисление по бюллетеню станет возможным с августа, то есть с завтрашнего дня. Как уточнили в соцфонде, программа добровольного страхования для самозанятых была запущена ровно полгода назад. Кто к ней присоединился, сделали первый взнос в феврале. По итогам июля, получается, у них появится право на получение больничного. И выплаты самозанятым поступят в августе после закрытия этого самого больничного листа. Напомню, принять участие в программе по бюллетеню, которые оплачивать смогут все самозанятые, надо только подать заявление в соцфонд и далее ежемесячно вносить взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
3: Радио 7.

0: нашей замечательной мини-игры на час и очередной набор ностальгических звуков через 10 минут.
1: Да, ну а прямо сейчас в нашей студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И Анна из Москвы спрашивает, что такое достойная летняя, при этом деловая одежда? Mm-hmm.
3: Да, это такой актуальный вопрос в жару. Но давайте начнем с того, что в большинстве случаев, если это работа офисная, то, скорее всего, в офисе есть кондиционер. При таком раскладе вполне себе может подойти, ну, например, тот же костюм, но, например, светлых оттенков из более тонкой ткани. То есть не обязательно переходить на майки и шорты, да, при всем при этом. У женщины, конечно, это могут быть юбки, безусловно, но юбки, опять же, не совсем вот микро-мини, а юбки, которые традиционно где-то вот до там, середины колена, например, да,

0: Эрика, I don't know, на Радио 7, на Семи холмах. Ну, вы тоже можете сказать, а вот этот звук я не знаю, а вот этот знаю. Ностальгические звуки, часть третья, поехали.
1: У нас там в комментариях уже идет обсуждение, распознали бы зумер или нет, слушают или нет. Слушайте, ну слушают, конечно. Особенно если мама включила в машине радио, то пойди попробуй убеди ее это все выключить. Так, смотрите, да-да-да. Смотрите, часть, конечно, звуков распознали. Распознали абсолютно верно. Но нам здесь, чтобы вам

0: вручить приз. Нужен полный список. Вот полный. Вот кто самый полный список первым пришлет, вот тот, собственно, и будет у нас победителем. Так что вы свой комментарий, который оставляли выше, пожалуйста, найдите, скопируйте. Или просто, знаете, да, суммируйте. Да, там можно же исправить и дописать то, что вы услышите сейчас. Но в целом все движутся в верном направлении. Большие молодцы.
1: Да, отлично. Опять же, вот кто-то там говорил, что молодые люди не узнают, что это за звуки. Мы бы тоже с вами не узнали какие-нибудь звуки из 18 века, например.
0: Мазурка!
1: Есть такое. Да. Ну что, если вы готовы, мы тоже, в свою очередь, готовы предоставить вам третью партию ностальгических звуков из прошлого. И вот теперь, после того, как вы все эти звуки запомнили, записали, сразу отправляйте нам, кто первый присылает весь набор, того мы поздравляем и вручаем приз от Радио 7. Но итоги подведем красиво уже в финале следующего часа, когда у нас будет еще и гость, мы на нем все это проверим.
0: Обязательно.
1: Евгений Чеботков, да. Стендап-комик, уже через 15 минут будет с нами в эфире. Ну а прямо сейчас третий набор звуков. И если вы готовы, на 3, 2, 1 записывайте.

0: Ой, последние просто прям...
1: Да.
0: У меня такие были, подсказал чуть-чуть.
1: Самый сложный, мне кажется, вот сейчас был этап, да?
0: Самый сложный набор.
1: Ну вот и проверим, на самом деле, кто справится, а кто нет. В любом случае, желаем всем удачи. Я не сомневаюсь, что все будет прекрасно. Да, и обязательно, в обязательном порядке мы у нас в соцсетях выложим полный ролик со всеми звуками, еще и визуально подтвердим, собственно, весь спектр звучания, видео рядом. Вот можно будет себя проверить.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down.
1: Бобби Макферрин практически пересказывает гороскоп на день сегодняшний, но мы вам сейчас по-русски расскажем, что советуют звезды на сегодняшний день.
2: Радио 7. Гороскоп.
3: Знаки огня. Финал месяца принесет вам победу в затяжном бюрократическом процессе. Овны, львы и стрельцы могут получить сегодня заветное согласование, которое висело в воздухе несколько недель.
1: Знаком земли поступит предложение о краткосрочной, но очень высокооплачиваемой подработке по вашей прямой специальности. Тельцам, девам и козерогам стоит согласиться, потому что эта задача займет минимум времени, но поможет существенно укрепить бюджет.
3: Знаки воздуха. Сегодня некая сложная и неприятная обязанность будет полностью аннулирована. Близнецы, Весы и Водолеи, вы сможете провести пятницу в режиме такого расслабленного планирования.
1: Знаки воды. Будьте бдительны в толпе и общественном транспорте, следите за карманами. Рассеянность может сделать раков, скорпионов и рыб легкой добычей для недобросовестных людей.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь.

0: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

российской столице. Пятничные 10 часов утра. Ну и пятничный Денис Лизин в

0: комплекте с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. В правительстве анонсировали подготовку мер поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические комплексы по стране. Речь, прежде всего, о серии ударов беспилотников на сеть Wildberries, где были повреждены или уничтожены товары представителей, опять же, прежде всего, малого и среднего бизнеса. И правительство сообщило по этому поводу, будут конкретные предложения скоро по оказанию адресной помощи предпринимателям. В том числе проведут перестройку логистики в принципе, чтобы товары крупнейшего нашего маркетплейса начали доходить до потребителей без задержек. И в срок до 10 августа от министерств будут готовы инициативы, благодаря которым, собственно, далее станет возможен запуск поддержки продавцов, кто на Wildberries торгует. С августа, уже прямо с завтрашнего дня, для водителей начнет работать очень важная инновация. Автовладельцы смогут вернуть часть уплаченной страховой премии при отказе от договора ОСАГО. Что важно, до начала срока страхования. Страховщик в этом случае удержит, сообщается, только расходы на ведение дела и отчисления в компенсационные фонды. Остальные деньги должны будут вернуться водителю в течение 2 недель, 14 календарных дней после заявления от него. До сих пор, для сравнения, напомню, при досрочном прекращении договора ОСАГО премия вообще не возвращалась, даже если договор у автогражданки еще не действовал. С завтрашнего дня, начиная с августа, все будет иначе. О том, что все может стать иначе, если инициативу проявить. Вот об этом будет следующая новость. Это прям ярчайший пример, что инициатива все-таки наказуема, а любопытство не всегда полезно. Итак, можно легко представить ситуацию. Город Мюнхен, Германия. Местный житель, мужчина, 42 года. И странная немецкая логика. Этот мужчина шел по улице.

0: улице и решил заглянуть в полицейский участок, чтобы узнать, не находится ли он в розыске, нет ли к нему каких-то претензий. Возможно, немец собирался в загранпоездку, решил подстраховаться насчет спокойного выезда. Ну, допустим. Но почему он не проверил данные о возможных обременениях по своей персоне дистанционно, ну, к примеру, через сайт немецкой налоговой или их приставов? Вопрос. Так или иначе, как только этот немец в полицейском участке поинтересовался, нет ли к нему претензий, претензии, естественно, тут же нашлись. После проверки его личных данных, сообщается, силовики города Мюнхен сообщили этому гражданину, что есть к нему вопросы сразу по нескольким эпизодам. В итоге немец как зашел в полицию ради интереса, так и остался посидеть. Пока что на 2 месяца.
1: Удивительные у тебя новости, вот что предыдущие были. То есть да, там мужчина поинтересовался, какой консистенции нос у клоуна, а здесь мужчина вот идет, да? Вот ты идешь мимо полиции, ты говоришь, зайду-ка спрашивай. Зайду. Что там у меня?
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, приветствуем всех, каждого и вас лично. Как всегда, 31 июля на календаре, и мы вместе еще 50 минут. Все, потом прощаемся на месяц, но, как обещали, буквально через пару минут в этой студии появится гость, чтобы тоже, знаете, красиво с нами в отпуск отправиться, стендап-комик Евгений Чепатков. Дождитесь обязательно.

0: Сейчас мы сделаем маленькую хитрость, друзья. Евгений, когда ты был радиоведущим, Жень, давай, вот на «ты» сразу, да? Отведи, да, пожалуйста, вот эту песню.
1: Прямо сейчас радио 7 на 7 холмах. И прощаемся с треком «Crazy» и переходим к прямому эфиру вместе с вами. Здравствуйте, доброе утро.
0: Ну вот это начало,
2: привет,
0: да?
2: Просто, а? Привет, аплодисментами, привет, вот встречаем, ничего себе.
1: Очень рад вас видеть.
2: Слушайте, здравствуйте. Ну тут какой опыт у человека? 10 лет, да, Жень, ты проработал?
1: Ну суммарно получилось, да, на двух разных радиостанциях, но в общей сложности, да.
2: А в каком сегменте?
1: Лет.
2: Утром, днем?
1: Утро, 5 лет я работал утром, и потом 5 лет еще работал на дневном шоу.
2: Обнимемся, брат. Во сколько вставал? В 5 утра?
1: Ну, там расстояние, это было в Томске, расстояния не такие большие, можно было вставать чуть попозже, вот, но, в принципе, да, утренний подъем, но они закаляют. Это же потом такая дисциплина внутренняя. Не знаю, Дим, ты не согласен? Ты все это время недовольно кривишься.
0: Подожди, ну к этому невозможно привыкнуть, давай прямо скажем.
1: Нет,
0: невозможно. И днем обязательно надо перехватить где-то час подремать, ну обязательно.
1: Ну наверняка, но либо ложиться рано.
0: Это
1: ложиться рано,
0: да,
1: и все.
2: Да, это, если бы это было возможно.
0: Сейчас мы со Светой, нам двоих почти 100 лет, должны сказать, ну доживи до нашего возраста, а вот потом поговорим. Вообще скажи, как произошел этот кульбит из радиоведущего в стендап-комике? Как это
1: происходит? Да, если честно, это произошло случайно, и на самом деле такого кульбита как такого не происходило, потому что я долгое время занимался стендапом, продолжая работать на радио. То есть это было такое совмещение, как мне кажется, довольно удачно. Потому что, в принципе, ну, тоже нужно достаточно быстро соображать, нужно постоянно что-то креативить, выдавать.
2: Импровизировать.
1: Импровизировать, да, и это одно другому очень помогает.
0: Давай, поэтому... раздражающий вопрос тебе. Пошути.
2: Ненавистный.
0: Нет, ты шути, ты же комик, ты же на радио работал. Это у нас, ну ты же знаешь, да, когда ты приходишь в компанию, говорит, о, ты на радио работаешь, ну-ка что-нибудь скажи.
1: Расскажи что-то.
0: Пошути, Жень.
1: Дим, давай я сейчас возьму здесь какую-то паузу, потому что, во-первых, я еще, ну, толком не освоился. То есть вы мне очень,
0: а нам каково?
1: Очень приятно. А вам? Мы друг на друга смотрим, все стесняемся.
2: Не надо стесняться, как в песне одной пилось. Слушай, я что хочу сказать. Вот сейчас какие ощущения? Ты давно вообще вот был в эфире радио? Или довольно часто тебя зовут приглашать?
1: Ну, периодически, конечно, но каждый раз с большой радостью. Потому что радио — это что-то такое, это какая-то такая любовь, которую нельзя забыть. Ну, не знаю, по крайней мере.
0: Бороться с этим бесполезно, я согласен. Согласен с тобой. Это просто передается воздушно-капельным путем, потом излечиться невозможно. Друзья, вы тоже можете задать свои вопросы Евгению. И знаете что, автору лучшего давайте вручим билеты.
1: Давайте,
0: да, мы знаем, что у тебя 29 августа в Зеленом театре, да, в ВДНХ концерт. Да. Прям сольный?
1: Да, сольный концерт. Будут вначале немножко выступать приглашенные мои друзья-комики. Но вообще это мой сольный концерт, и я буду, конечно, рад видеть. И с огромной радостью подарю билеты на концерт.
0: Так что да, друзья, какой-нибудь вопрос хитрый задайте Евгению. Ну не такой, как я там пошутил. Что-то интересное спросите. Евгений сам выберет победителя и вручит билет.

0: И там бариста, парень, и он на меня вот так смотрит пристально.
1: Привет, давай
0: Не-не-не, он просто, знаешь, смотрит на меня так пристально. И я говорю, здравствуйте. И такая пауза, он говорит, ты не узнаешь меня? Я говорю, простите. Он говорит, ну да, я сильно изменился. Начинает отлистывать, сейчас, подожди.
1: Фото,
0: заходит,
1: да?
0: В ВК, находит фотографии, и мы батлили с ним в 2012 году в Томске, в Новосибирске, в Томске. Mm-hmm. Где-то. Я такой, обалдеть.
2: Вот а тогда. Кто выиграл-то тогда?
0: Так кто?
2: Видимо, он выиграл. Поэтому ты сказал, нет, я тебя не узнаю.
0: Я тебя не помню, чувак. Но с того самого периода у меня очень много друзей. И вот один из людей, с кем мы в тот период читали рэп, мы до сих пор с ним вместе работаем, он мой менеджер.
1: Где мой гороскоп? Мы сейчас Женю попросим.
2: Они, наверное, только голосовыми общаются с ним. Жень, смотри, я просил пошутить, ты не пошутил. Зачитай теперь, Жень. Тоже.
0: Но бит какой-нибудь придумай, зачитаем.
2: Свет, давай, ты битбоксер.
0: Нет, давай, мы можем.
2: Светлана, главный битбоксер Кунцевского района. Давай.
0: Но мы можем не.
1: Пошутил. Смотрите, браво просто.
0: Если мы найдем бит какой-то из выходов, мы можем пофристайлить.
2: Все, мы займемся этим непосредственно сейчас, друзья, и мы по-прежнему принимаем ваши вопросы Евгению Чеботкову. Я же говорю, слышишь?
0: Очень круто. А? Но это такая прогрессивная уже музыка. Это прям...
1: Света, это давай найдем.
0: На каких-то это закрытых стримингах. Да.
2: В общем, друзья, задавайте вопросы Евгению Чеботкову, автору лучшего вопроса. Мы вручим два билета на его концерт, который состоится 29 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Отличные вопросы вы задаете нашему гостю Евгению Чубаткову, друзья. Ну и кто-то из барышень пишет: Евгений, а вот привет вам с родины, из Казахстана, и просит по-казахски что-то отвести вот эту песню, например.
1: Рахмет, курмет достар. Волвзден песня I've been thinking about you, London Beat. Бугун, радио Жеті.
0: Работай теперь, Свет.
2: Просто сегодня феноменально на завершение сезона. Жень, спасибо тебе большое за настроение.
1: Да, вообще, я очень рад быть причастным вот к такому яркому моменту, потому что я понимаю это ощущение
2: предканикулное,
1: да. Вот ваше отпускное, и очень рад его разделить с вами сейчас, потому что это действительно классно, и уже желаю вам хорошо отдохнуть, несмотря на то, что мы еще полчаса с вами будем хорошенечко работать.
0: Это да.
2: Так, хотела спросить про недавний тур в США. Как
1: было
2: прошел,
1: дело.
2: Как впечатление, ну и насколько отличается публика в Америке и здесь, в России?
1: Да, я частенько выступаю по регионам. И вот,
2: по регионам, США. Региональная такая страна.
1: А я считаю вот так.
2: Хорошо.
1: Я считаю так. Москва и регионы. Я так вот все равно это смотрю. Как во Внуково. Я вчера вернулся. И вчера я прилетел. И во Внуково сотрудник таможенной службы. Он так спросил: а чем занимались-то? Я говорю: выступал со стендапом. И он сделал так. И за этой вот, ну, он так типа, даешь, блин.
0: А мог бы сказать: пошути, да?
1: Да, да, кстати. Вот вы меня поймали в тиски. Но вообще, на самом деле здорово, потому что наши соотечественники, русскоговорящие люди, они по всему миру разбросаны, поэтому там очень прикольно по реакции. Да везде на шутки реагируют, в принципе, всегда хорошо. Другое дело, что часто ты можешь встретить людей, которые немножко выпали чуть-чуть из контекста, которые живут по 20-30 лет. И особенно таких людей много в Майами, потому что Майами — это, в принципе, такой город, где люди вне времени немножечко существуют, поэтому ты там чувствуешь вот эту энергию, когда люди подходят и говорят: очень понравилось, почему вы единственное не рассказали свои первые монологи из стендапа ТНТ? Я говорю: так... Ну, я новое все рассказывал. Да, ну жалко, мы хотели еще и то послушать.
0: Вот тоже удивительная история, да, вот по идее же юмор одноразовый, да? То есть, ну, два раза шутить уже, ну, не смешно.
1: Ну, странно,
0: а люди хотят слушать.
1: Ну, это исключение. Это прям вот исключительный случай.
0: В Майами любят классику, сделали вывод.
1: Да, да, да, там классично.
2: Ну, не знаю, насколько классика, не классика. Новый проект на Кинопоиске, называется он «Иностранцы». И в нем комики из разных стран, из разных, шутят о жизни в России. Кто был инициатором, как возникла идея и почему этот проект вот должен был появиться?
1: Произошла такой импульс, произошел достаточно спонтанный, потому что мы собирались периодически и нашей такой группировкой интернациональной. Я же тоже чисто технически-то иностранец, я гражданин Казахстана все-таки. И мы иностранцами собирались и шутили на английском языке в Москве, и шутим периодически. И это такие... Мы себя чувствуем немного фриками, да, потому что

0: Ну, откровенно говоря, английский стендап-вечер в центре Москвы, ну, такая себе история.
1: Люди из Майами не добрались туда.
0: Да, они добираются. Но, кстати, это им не помогло. Люди из Майами в основном английского не знают. Но мы собираемся и вместе шутим, прикалываемся. И как-то произошла такая интересная коллаборация, которая вылилась вот в проект «Иностранцы», который уже находится сейчас на Кинопоиске. Его можно посмотреть. Это стендап-концерт на английском языке, где мы все по 15 минут, там, ребята из США, из Франции, я, там, из Колумбии, то есть нас 6 человек, мы все на свои темы шутим, все на английском, но также у нас есть там и дубляж на русский язык, поэтому можно как слушать в оригинале, можно послушать на русском дубляже, можно читать субтитры. Вариантов масса.
2: Так, а сегодня еще... Сегодня, господа, сегодня вышел проект...
0: Пару часов назад.
2: Да, «Заезды» он называется. Про него
0: «Заезды»,
2: расскажи, пожалуйста.
0: Да, «Заезды» — это тоже экспериментальный проект, такой комедийный, где мы с ребятами-комиками, это Илья Раевский, это Никита Пересветов, Влад Васильев, мы с ними вместе в одном автомобиле едем по Москве, разгоняем какие-то шутки, просто общаемся, придумываем приколы, а потом парни выступают со стендапом на сцене. А я там со стендапом не выступаю в рамках этого проекта, потому
2: ты
0: что...
2: Ты водитель?
0: Я водитель, да.
2: Серьезно?
0: Я водитель, да, и я такое некое связующее звено больше для всех, но я тем более готовлю свой сольный концерт, который выйдет в сентябре также на Кинопоиске. А это просто такая возможность немного подсветить молодых перспективных, смешных, классных ребят. Вот, и я с радостью вот как-то ворвался в этот проект.
2: Будем смотреть, конечно.
0: Да, да, очень-очень рекомендую.
1: Друзья, мы рекомендуем вам задавать вопросы. Задавайте вопросы Евгению. В следующем блоке, кстати, мы как раз вопросам посвятим. Будет немножко музыки у нас, да, мы уже договорились. И автору лучшего вопроса Евгений вручит 2 билета на свой сольный концерт. А состоится он 29 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: Так точно.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ну что, Жень, я, ты и кто?
1: Аврил Лавин. Молодец. Прямо сейчас на волнах Радио 7. Мы говорим ей большое спасибо. И эта канадская кудесница передает нам время в эфире. Спасибо, Аврил. Увидимся.
0: Канадская кудесница. Как будто в 74-м году мы сейчас. 1800.
1: Да, но я прям так давно этого не делал. Вот можно,
0: классное сейчас... чувство.
1: Ну да, ну так забавно. Я еще Аврил Лавин, она сама отправляет вот в это какое-то... Я прям себя в 9-м
0: начало
1: классе.
0: Начало 2000-х. Да.
1: И я такой, господи, как забавно. Прикольное ощущение. Я очень давно этого не делал. Спасибо вам за вот просто за это чувство поговорить на хвосте, как треков. Что-то такое. Это очень похоже на то, как реально ловишь волну где-то на океане. Ты такой, так, вот здесь. Хоп, сейчас запрыгну.
0: Теперь лови вопрос от слушателей. Сейчас выберешь одного, кого-то, и вручим ему билеты.
2: Аня пишет вопрос, собственно. Евгению в детстве наверняка дразнили за огненно-рыжий цвет волос. Продолжают ли дразнить сейчас? И как, Жень, ты к этому относишься? С юмором или воспринимаешь близко к сердцу?
1: Нет, ну в детстве, конечно, близко к сердцу, потому что, в принципе, не самый популярный цвет волос в Казахстане, но я как-то... нормально, но немножко, да, это было такое, что я выбивала всегда, думаешь, да что вы... Взъелись.
2: Пели тебе про рыжего Конопатова? Ну, наверняка же, нет?
1: Ну, да всякое было. Но, нет, сейчас меня это вообще никаким образом никак там не...
0: Потому что все внимание на Ширина, это понятно.
2: Есть такой, так, вопрос

0: Еще один уже от Алсу. И она пишет, что есть диплом по лингвистике и часто практикует. И вот спрашивает тебя, как практиковать лучше. И, может быть, у тебя есть какой-то свой любимый способ.
1: Именно английский язык.
0: Да, да.
1: Вот она, мол, вы шутки там шутите на английском и прочее.
2: Ну,
1: как? Откуда это взялось?
2: Я не знаю. Мне кажется, самая единственная практика – это просто человеческое дружеское общение с носителями. И все. Ну, это какой-то мой, не знаю, личный просто метод, которому я следую. Просто стараться находить. Я какое-то время прям буквально искал носителей и находил их.
0: Привет,
2: просто
0: давай дружить, да.
2: И с ними
0: Hello,
2: начинал
0: my
2: дружить.
0: Friend.
1: А мы думали, ты в Дуолинго поднялся.
0: Сама такая. Доброе утро.
1: Еще вопрос.
0: Доброе утро. Есть одна... Пишет, вопросов к Евгению нет. Есть одна большая благодарность за озвучку навигатора. Самые веселые и замечательные поездки с приключениями. Пенза, Самара, Ульяновск, сами из Саратова. И вся машина в конце пути дружно повторяет за Женей. Я, конечно, в шоке, но мы доехали.
2: Очень приятно, кстати говоря.
0: Как вообще, когда ты записал? У меня нет такой озвучки. Где ее взять?
2: Ну, смотря каким навигатором вы пользуетесь. Ну, я не знаю, можно ли его назвать...
0: Ну, давай не будем пока, не будем.
2: В общем, ну, это отечественный сибирский навигатор, я вот так скажу.
1: На N начинается, на L заканчивается? Давай вот завуалируй.
2: Нет, ну там есть цифра также. Да. И на ГИС заканчивается.
1: Смешно. Никто ничего не понял. Кстати, есть еще вопросы?
0: Ну, на самом деле много вопросов. Листаю, иногда просто теряю. Извините.
2: А ты интересно, круто, поверни налево.
1: То есть я так понял, ты...
0: Ух ты! Вот,
1: а что? Ну, я так только... понял, ты уже выбрал, да, победителя?
2: Да нет, но это просто приятная такая штучка. Mm-hmm. Да.
0: Расскажите самую нелепую ситуацию на стендапе и свою первую шутку. Может быть, это одно и то же событие. Завуалированная шутка, да-да-да.
2: Ну, это примерно так... Я могу точно сказать свою первую шутку. Я прям помню именно сценическая первая шутка. Я так как начинал в Канаде заниматься стендапом, и вот у меня была шутка такая. И мне она казалась очень смешной. Там она не особо сработала, но потом через время я ее повторил. Прошло несколько лет уже в Москве. И в Москве она тоже хорошо сработала. То есть, как и для меня. Я говорю, что я поступил в колледж в Канаде.

0: И вышел преподаватель и сказал первой фразой: «Ну, мы все с вами прекрасно знаем роль Канады в мировой истории». И на это я понял, что у меня не попрет дальше. Ну, то есть, в принципе, вот, это все. И канадцы такие: «Ну да, что такое роль Канады в мировой истории? Ты что, не знаешь?» Я, ну, как просто не знаю.
1: Вам нужно просто видеть сейчас лицо Димы.
2: Расшифруй ее мне просто, ну, объясни.
1: Да никакая.
2: Ну, ты же сказал, что тебе она казалась смешной.
0: Ну, мне она до сих пор кажется забавной.
1: Я про роль Канады, не про шутку.
2: Вот, знаешь, Жень, ты вот уже почти 40 минут с нами. Да. Только что ты пошутил.
0: Да, по твоей просьбе.
2: Да, спасибо.
0: Видишь, не надо было просить.

0: А у нас есть возможность еще подождать?
1: Есть, есть. Давайте в финале.
0: Но пусть настоится тогда.
2: Ну, хорошо, пусть настаивается. Тогда закончим этот блок, Жень. Мы бит подобрали.
0: А, ты сейчас это
2: хочешь?
0: Конечно,
2: сейчас хочу.
0: Ну, хорошо, давай.
2: Все готовы?
0: Да.
2: Дамы и господа, можно я подведу? Дамы и господа, Евгений Чеботков и рэп. Как представь сам себя, да?
0: Да никак.
2: Ну, ладно. Поехали.
0: Раз, два, три. Эй, эй. Попросили пошутить, я пошутил. Зря это сделал, наверное, теперь я мимо. Буду пролетать и с этим рэпом. Надо, чтобы вместе мы сделали громче. В наушниках будет нелепо звучать. Иначе мы вместе с вами так начали этот час. И скоро заканчивать вот так быстро. Жду ваши вопросы, чтобы чисто накидать вам билеты в ответ. Я буду вас ждать всех в конце лета. Приходите на концерты. Оу, oh, yeah. Я сказал, кудесница в начале. Теперь сам не знаю, для чего я так начинал. Этот час теперь будет нелепо так дальше звучать. Оу, oh. Йоу, мне бы надо было слов немного сюда набросать, чтобы было о чем почитать. Это Радио 7 для вас тут Света и Дима. Я сюда пришел, и вот эта картина со стороны меня снимают сейчас на телефон. Надо продолжать, но я не могу. Я не знаю, как мне дальше читать.
2: Жень, это шик просто, друзья, чтобы вы понимали.

0: Джордж Харрисон на радио 7 на Семи холмах. Жень, извини.
1: Все
0: куда,
1: нормально.
0: Куда я влез? Подожди, но... все, ты теперь.
1: Да?
0: Просто сейчас кто-то написал, что у нас с тобой похожи голоса.
1: А, серьезно?
0: Сравнивайте.
1: Got my mind set on you, Джордж Харрисон. Прямо сейчас на радио 7.
0: 10:48 в столице. Доброе утро.
1: Вот это я забываю. На Семи
2: холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: И Евгений Чеботков давайте добавим.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: Так, еще один вопрос из телеграм-канала. Спрашивает Евгений и ждет ответ от Евгения. Скажите, как Евгений Евгению, считаете ли вы себя гением?
1: Нет.
3: Все. Вот и поговорили.
0: Поработали, ага.
3: Ладно, нам нужно все-таки выбрать победителя.
1: Да.
3: Кто-то же отправится на концерт. Благодаря тому, что задавал свой вопрос, что запомнилось тебе?
1: Ну, а что-то вот ты читал, что-то про Казахстан было. Кто-то вот спрашивал.
0: Вот смотри, есть
3: Да, не спросила. Кстати, вот одна из наших слушательниц. Я найду сейчас автора, но вопрос был следующий. Прям по памяти буду задавать.
1: Да.
3: По кому конкретно? Или,
0: это
3: может
0: Дарья,
3: быть,
0: да,
3: почему
0: Дарья,
3: да? Mm-hmm. Почему ты скучаешь, уехав из Казахстана и будучи сейчас уже популярным комиком?
1: Я вот могу сказать, что много. Почему много по кому?
3: Топ, пожалуйста.
1: Топ, ну... Не знаю, ну, наверное, ну, мои родные, конечно.
0: Ну, это главное, да.
1: Да, поэтому просто...
0: А вот какие-то вещи, чего в Москве нет, а есть там.
1: Чего-нибудь такого? Ну, нет, тоже найдет. Ну, кстати, я думал, что ничего этого найти нельзя, потом сходил на ВДНХ, водил экскурсию, приехал.

0: А в углу родные Евгения сидят еще.
1: Они говорят, мы здесь были все это время.
0: Ты что не заезжал-то, Жень?
1: Мы тут целыми днями. Поэтому пока еще реклама ДНХ небольшая.
2: Вопрос же нам нужно выбрать.
0: Ну, ты хочешь этот?
1: Я так понимаю, тебе этот вопрос не устраивает?
0: Нет.
2: Мне нужно вручить приз.
1: Хорошо.
0: Мы здесь собрались, Жень, чтобы все устраивало тебя, понимаешь?
2: Да.
1: Да, блин.
2: Какой?
0: Давай.
1: Ну, давайте вот этот про Казахстан, конечно.
0: Хорошо, хорошо.
2: Дарья.
0: Дорогая Дарья.
1: Ну, просто потому что он такой, он в сердце.
0: Да, да, да. Прямо сейчас мы вам вручаем два билета на сольный концерт Евгения Чеботкова 29 августа в Зеленом театре ВДНХ.
1: Обидно, если Дарья прямо сейчас в Казахстане находится, я такая, ну, здорово.
2: Ну, так прилетит.
0: В павильоне, на ВДНХ, идти недалеко.
1: А, ну тогда, в принципе, да, рядышком. Конечно, очень удобно.
0: Так, с этим разобрались. Да, теперь, Жень, мы будем подводить вместе с тобой итоги еще одной игры с ностальгическими звуками.
1: Давайте.
0: То есть у нас они были разбиты на три части. Сейчас мы прослушаем все сразу, не выключая микрофон. И ты сразу прям можешь говорить, что это за звук был.
1: Я понял.
0: Готов?
1: Да.
0: Друзья, готовы? Сейчас сверяемся. Видео уже появляется в наших соцсетях. Увидите, что там, что за звуки все-таки. Ну, Евгений, экзамен. Погнали.
1: Я готов.
0: Что это?
1: Но это бьется баскетбольный...
0: Хорошо, мячик дальше. Да. Это что?
1: А, новости.
0: Хорошо, дальше.
1: Звонок в дверь.
2: Да.
0: Так, молодец.
1: Так. Тут просто телефон...

0: Это Аська.
1: Молодец.
2: Была у тебя?
0: Это, ну да, но так не особо.
1: А вот последний это звук факса был, да?
2: Какой?
0: А мне показалось кнопочный телефон. Кнопочный телефон. Нет?
1: Ладно, третий набор звуков, да. Поехали.
0: О, черт, это вирусы на флешке.
1: Да, да, да, да, да, антивирусы.
0: Это звонок в игре, что ли, в какой-то или что?
2: В квип-мессенджере. Это?
0: Это я не знаю. Это домофон. А вот это?
2: Ну, ты это же, ну...
0: Это мигач. Не знаю.
2: А это
1: вот
2: часы?
1: Это не знаешь? Часы Монтана у тебя были?
0: Нет, это я
1: все
0: не знаю.
1: Все понятно. Ну что?
2: Собственно,
1: нет, ну послушай, 80% ты ответил
0: но
1: совершенно
0: там
1: правильно.
0: Они плотником пошли в конце, и вот что-то там уже они писк на писк, я уже там немножко растерялся. Походят на треки Токсиса в конце, но...
1: Какое сравнение.
2: Ты хочешь позвонить? Ладно, Жень, о чем мечтаешь? Ну давай вот так, серьезный вопрос, но...

0: Друзья, Евгений Чеботков был сегодня нашим гостем. И как здорово, что именно с тобой мы поставили вот этот восклицательный знак в нашем большом сезоне.
1: Правда? Да? Ну, мне очень приятно. Спасибо, что доверили, потому что все-таки ответственный час. И вы вот так вот согласились.
0: Слушатели подтвердят, никто в течение этого года так красиво песни не отводил.
1: Вот это поворот.
0: Ну, вот, поработать еще надо, конечно, над объявлением времени. А в остальном, да. Жень,
1: ну,
0: приходи
1: я же не могу сразу. Ну, ты понимаешь?
0: Я согласен.
1: Все, сразу.
0: Все-таки 10 лет опыта, они же никуда не денутся. Друзья, Евгений Чеботков 29 августа в Зеленом театре ВДНХ. Вы увидите его лично. Приглашаем всех и каждого. Жень, еще раз тебе огромное спасибо.
1: Спасибо.
0: Свет, ну и нам с тобой огромное спасибо. Смотри, как год пролетел практически.
1: Да вы вообще крутые.
0: Скажи.
2: Это
0: вы
2: вообще крутые.
0: Ну да,
2: даже.
0: Да. Да.
1: Очень прям большие.
0: Главное, не перечитывай
1: молодцы.
0: Комментарии теперь... годичной давности в соцсетях.
2: Нас встретили, да.
1: Вам главное теперь отдохнуть хорошенечко.
2: Мы уж
0: займемся непосредственно. Друзья, и вам огромное спасибо. Мы этот год провели с вами вместе. Всякое было, но хорошего было 99,9%. Спасибо огромное.
2: Все,
0: Света встала причем. И пошла. Да, все, говори, что ты хочешь сказать.
2: Ну, нет, все, пока.
0: Все, пока, Свет, пока. Жене тоже спасибо и пока, друзья. Ну, а я должен... Техническую информацию до конца этого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7». Далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа. А в 17:00 Олег Машков проведет с вами добрый пятничный вечер на Семи холмах. До встречи 31 августа.
2: Пока!
1: Чао-какао! Чао-какао!
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России сразу до февраля. Решение это, сообщается, приняли в целях окончательного поддержания стабильной ситуации на топливном рынке по регионам. При этом с сентября ограничения не коснутся только дизельного и судового топлива, а также газоэля, которые могут вывозить сами производители его. И еще власти подтвердили гарантии бесперебойных поставок моторного топлива для агропромышленного комплекса. Это будет до ноября, то есть на все

0: 7 будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».
7: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: В эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.

0: с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно. Everybody.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7. Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Образовательный кредит.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксперимент.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: Москве 5 вечера пятницы. И по хорошей традиции открываем вечер новостями в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Обвинение запросило 6 лет лишения свободы условно для блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчик. Также прокуратура просит назначить ей штраф в размере более 1,2 миллиарда рублей. Сама Лерчик вину не признала. Ожидается, что приговор огласят в ближайшее время. Лерчик и ее экс-супруга Артема Чекалина обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Как утверждает следствие, они вывели из России на счета нерезидентов в Арабские Эмираты свыше 250 миллионов рублей. Экс-супруг сознался в неуплате налогов и был осужден на 7 лет. Судебный процесс в отношении Валерии был приостановлен в связи с выявленным у Чекалиной онкологическим заболеванием. На этой неделе, согласно медицинским показаниям, он был возобновлен. Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано. Пожар возник накануне после атаки дронов. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы 2 пожарных поезда и авиация. Сейчас на складе остались несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций. Площадь пожара

Нью-Йорке сделают мобильный трафик в мессенджере Макс бесплатным. Как сообщает Росбалт, с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашений между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов. А это значит, что уже на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Индии, наши атлеты вновь смогут выступать под флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете. 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. На этом у меня пока все. Доброго вечера!

Все-таки, знаете, есть в этом мире справедливость. Вот правда. И одно из проявлений таковой у города именуется пятницей. Да, поздравляю, друзья мои. Дотянули в столицу уже 3 минуты 6 пополудни. И можно сказать, что мы с вами уже практически одной ногой в наступающих выходных. Кто-то уже уикендом активно наслаждается. Все-таки страна у нас большая, часовых поясов множество. Но так или иначе, чертовски здорово, что начинаем уикенд вместе. Под любимые песни, все как и привыкли. Ну и по хорошей традиции в этом часе обсудим литературные жемчужины, с которыми можно будет уютно провести пару ближайших дней. Случится это в рубрике «Книжная полка» ближе к 40-й минуте. Ну а пока же, всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Алфавил на Радио 7 только что мы с вами послушали. Вот о побеге от одиночества здесь на все лады поется. Собственно, по мнению музыкантов, лучший способ изменить ситуацию – это влюбиться. Да. Ну и не только Алфавил это проповедуют. Вот буквально полчаса назад мы с коллегами эту тему обсуждали и плюс-минус на том же сошлись. Да, это правда. Но, опять же, не только любовь может спасти от одиночества. Вот, например, британские, простите меня, ученые недавно выяснили, что посещение спортивных игр также эффективно борется с эффектом той самой социальной изоляции. Да, опрос более 7 тысяч человек показал, что граждане, которые хотя бы раз в месяц посещают спортивные мероприятия, гораздо более довольны жизнью и меньше чувствуют одиночество, нежели те, кто не практикует спортивных зрелищных игр. Причем смотреть спорт нужно именно

вживую. Телевизор не считается. Пусть даже большой, пусть в компании. Ну, а если спортом хоть немного заниматься, то эффект возрастает многократно. Так что и правда. О, спорт, ты мир, и вот это вот все. Сейчас, кстати, посмотрел, какие же соревнования можно посетить на выходных в Москве. И вот нашел, например, такие зрелищные виды спорта, как бой мягкими шашками, перетягивание каната и бой соломенными мешками. Или вон ночной велопарад в субботу состоится. Так что можно и посмотреть, и поучаствовать.

кажется, наша компания тоже вполне эффективный способ борьбы с одиночеством. Ну а тем временем в столице уже 17:14. Всем привет, и пусть вечер обязательно будет добрым.

А ну-ка, дорогой, давай, люби меня сильнее. А то, ишь, расслабился негодник эдакий. Вот примерно об этом только что Ариана Гранде в компании The Weeknd и пела на Радио 7. Ну, не знаю, не знаю. Все-таки любовь, она, как и колхоз, дело исключительно добровольное. И, как говорится, насильно мил не будешь. Проси, не проси. Поэтому слова здесь абсолютно бесполезны. Хотя нет, вот есть одно волшебное слово, которое практически заставляет любить человека, его употребляющее. И слово это, друзья мои, спасибо. Да, всего лишь. Нейробиологи выяснили, что человек, когда слышит слова благодарности в свой адрес, испытывает выброс дофамина, то есть гормона, который отвечает за удовольствие, и одновременно с этим получается, что повышается уровень окситоцина, гормона привязанности, ну, что, собственно, ту самую любовь категорически укрепляет. Так что возьмите на вооружение. Тем более, уверен, вам же наверняка есть за что говорить любимому человеку спасибо. Спасибо. Ну, правда же. И, кстати, да, спасибо, друзья, что слушаете Радио 7 в вашей компании. Отправляться на выходные куда приятнее. Да, это правда. Ну, а далее предлагаю всем вместе дружно послушать Scorpions. Да, пока же. Пока же. Назарет на Радио 7. Добрый вечер.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, завтра, 1 августа, исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Слепухина. Творчество этого писателя занимает особое место в отечественной литературе. Слепухин писал о войне, эмиграции и нравственном выборе человека с редкой достоверностью. Ну, во многом потому, что сам эти события прожил. И сегодня давайте вспомним главные произведения этого писателя. Итак, Юрий Слепухин, «У черты заката» и «Ступи за ограду». Эти два романа составили так называемую аргентинскую дилогию. Произведения были начаты еще в Аргентине на испанском языке, но впервые увидели свет на русском после возвращения писателя на родину. В основе лежит личная драма талантливого художника и юной девушки на фоне бурной латиноамериканской жизни. Оба романа читаются на одном дыхании и овеяны глубокой любовью к жизни и к людям. Далее Юрий Слепухин, «Перекресток» и «Тьма в полдень». Сюжеты этих романов продиктованы ностальгией по далекой родине и детству в южном городке последних предвоенных лет. Во время Великой Отечественной 15-летний Юрий Слепухин вместе с семьей был угнан на принудительные работы в Германию. После освобождения он вынужденно уехал в Бельгию, а затем в Аргентину. И в центре повествования жизнь в оккупированном городе, возникновение и гибель молодежного подполья. И напоследок, опять же, Юрий Слепухин, «Сладостно и почетно» и «Ничего, кроме надежды». Эти романы завершают масштабную тетралогию о Второй мировой. Действие разворачивается в Германии. И хотя война показана глазами немцев, впервые в советской литературе описывается жизнь рабочих в немецких трудовых лагерях. В романе неожиданным образом сходятся судьбы героев, которых война лишила всего, но не надежды. И завершим на сегодня наше литературное бдение, с вашего позволения. Далее лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Брайан Ферри на радио 7. Don't stop the dance, или не останавливай танец, по-нашему так получается. Ну, знаете, что значит не останавливай? Мы еще и не приступали толком, да. Но зато буквально через 10 минут как грянем, так и все. Ноги прям сами уже или в пляс просятся, или к приключениям каким-то несут. Что угодно. Выходные, о необходимости которых граждане трудящиеся всю неделю твердили, случаться уже совсем скоро. Ну и последнюю песню рабочей недели исполнит коллектив с названием «Парадисо». А прямо сейчас Чарли Пут и Коко Джонс здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 6 вечера пятницы. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Посла России вызвали в МИД Польши в связи с падением ракеты на юго-востоке страны. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее он заявил о возможной причастности России к взрыву, но при этом призвал не делать поспешных выводов. В Минобороны страны, в свою очередь, с уверенностью заявили, что воздушное пространство Польши нарушила именно российская ракета. Это не первый подобный случай в Польше. В ноябре 22 года две ракеты упали в 8 километрах от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека, а позднее в Варшаве подтвердили украинскую принадлежность упавших объектов. Финляндия призвала приостановить Шенген с Испанией из-за ситуации с мигрантами. Те страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешних границ, не могут быть участниками шенгенской зоны, говорится в заявлении Хельсинки. Ранее премьер Италии Джорджа Мелани также пригрозила закрыть границу с Испанией и высказала за ее исключение из шенгенской зоны, поскольку возникшая ситуация представляет угрозу для национальной безопасности. Напомню, что почти 50 тысяч мигрантов из Марокко фактически взяли штурм испанскую Сеуту. Улицы и пляжи города заполнили беженцы, число которых составляет больше половины населения курорта. В Сеуту экстренно прибыл испанский премьер Педро Санчес, в город введены войска. Более 140 тысяч иностранцев получили разрешение на работу в России. Как пишет «Известия», в первой половине года чаще всего трудиться приезжали специалисты из Китая, Индии, Индонезии и Шри-Ланки. При этом число работников из Турции и Вьетнама сократилось. Эксперты объясняют рост тем, что работодатели все чаще выбирают иностранцев, которые приезжают по официальным квотам, имеют нужную квалификацию и работают у одного работодателя в течение срока действия разрешения. В Минпросвещении назвали претендента на звание слова года. По мнению экспертов министерства, термин «нишевый» в последние годы стало очень распространенным, и многие специалисты считают его ключевым. Хоть этот неологизм и молодой, он уже есть во многих словарях. Слово обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей, например, нишевый журнал, проект, продукт, парфюм. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.

А вот уже и 18.02 в столице. Знаете, вот буквально за минуту наш офис резко опустел. Вообще все разбежались по выходным. Но ваш покорный слуга продолжает вещать. Будем, надеюсь, вместе коротать этот вечер. Ну и ближайший час, помимо лучшей музыки на все времена, нам принесет игру «Третий лишний». К ней приступим буквально через 7,5 минут. Затем во второй половине часа совершим виртуальный променад по столице под предводительством Филиппа Смирнова. Ну а пока вернемся к той самой лучшей музыке на все времена. И далее в эфире появится артист по имени Хозьер, а прямо сейчас Шер на Радио 7. Добрый вечер.

ирландского деятеля искусств на Радио 7 мы с вами только что послушали. Эндрю Джон Хозиер Бёрн. Так полностью зовут артиста по имени Хозиер, под псевдонимом Хозиер, ну или по имени, да. Все-таки настоящую фамилию он использует. Но, тем не менее, совсем скоро мы будем слушать голос претендента на победу в игре «Третий лишний». Ну а что, подарок имеется, осталось самая малость его забрать. Ну а на кону сегодня два приглашения в музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Увлекательное путешествие в мир искусства предстоит кому-то из вас. И если хотите пригласительные заполучить, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его прислали. Ну а если окажется,

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Игорь из города Протвино. Привет всем, кто слушает нас там на FM 102.4. Были, плавали, знаем. Прекрасный город. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, не получится, значит, с Игорем. Тогда, друзья мои, предлагаю всем сразу вместе уже попытать удачи. Смотрите, тема сегодняшней игры – профессии. И вот какое из трех слов, которые сейчас назову, не является названием профессии? Клокер, курдонер или стивидор? Вот что лишнее, что не профессия? Пишите. Ваши ответы принимаю через конверт на сайте radio7.ru. Как всегда, отсчитаю 7-й правильный и этому человеку уже вручу подарок. Еще раз напомню слова. Клокер, курдонер и стивидор. Что из этого не профессия? Пишите. Удачи.
0: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Решил тут узнать, где в Москве живут деревья-долгожители. Карты старинных деревьев как единого официального документа не существует, но ориентиры есть. Департамент природопользования Москвы ведет учет особо охраняемых зеленых территорий, и многие вековые деревья находятся именно там, в музеях-заповедниках, парках и усадьбах, имеющих статус памятников природы. Кроме того, сведения о старовозрастных деревьях можно найти в материалах Мосгорпарка, на сайтах музеев-заповедников и в краеведческих публикациях, где нередко публикуют схемы и маршруты по зеленым достопримечательностям. Если составить такой маршрут, получится весьма необычная прогулка по следам столетий, где каждый поворот – это не просто аллея, а целая эпоха. История города живет не только в камне и кирпиче, но и в древесине, в корнях, в каждой ветке, тянущейся к небу. Деревья дубовой рощи в Коломенском считаются самыми старыми в Москве. Их возраст от 400 до 600 лет, а по оценкам некоторых ученых – более 1000. Только представьте, дерево старше города. Высота коломенских дубов достигает 26 метров. Это примерная высота 9-этажного дома, а диаметр ствола – больше 2 метров. Если верить ученым, старейшие дубы в Коломенском начали расти еще в XI веке, во время правления Ярослава Мудрого.

0: I любил проводить время в Коломенском, именно поэтому иногда эту рощу называют Петровской. Деревья выдержали грозы, молнии, морозы и страшные московские пожары. Сейчас они являются уникальными памятниками природы. Говорят, что Петр Великий в аптекарском огороде собственноручно высадил 3 дерева – ель, пихту и лиственницу – для того, чтобы россияне умели различать хвойные породы. До наших дней дожила только сибирская лиственница. После того, как в одну из 2 больших ветвей дерева попала молния, оно начало высыхать со стороны попавшего заряда. Несколько лет назад на нем появилась большая трещина. На данный момент дерево одето в специальные поддерживающие леса для максимально долгой поддержки. В Грачевском парке в районе Ховрино растет дуб, официально признанный старейшим деревом Москвы. Ему около 435 лет. И если верить оценкам специалистов, его могли посадить еще во времена Бориса Годунова, примерно в 1588 году. Еще одно примечательное дерево – старинный клен в Архангельском Тюриково. Его возраст не исчисляется веками, как у коломенских дубов, но он все равно занимает особое место в этой галерее зеленых памятников. В его облике – тихая, спокойная история северного Подмосковья, постепенно срастающегося с городом. Дубрава, получившая в 2020 году статус памятника природы, который деревья возрастом около 200-250 лет, ждет нас с вами в Воронцовском парке. А на Арбате, во дворе дома 33, растет 200-летний черный тополь, с которым связана легенда о философе Алексее Лосеве. Говорят, что он любил проводить время рядом с этим деревом, вслушиваясь в его молчание и находя в нем ответы на свои вопросы. Сходите, посмотрите и обязательно составьте свою карту достопримечательных исполинов. Они живые и все помнят.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

надеюсь, что скажет Радио 7 спасибо кто-то из слушателей, тот, кто получит сейчас подарок. Напомню, мы не так давно озадачились тем, какое из трех слов не является названием профессии. Да, такое задание было в игре «Третий лишний» сегодня. Варианты. Клокер, курдонер или стивидор. Вот, кстати, мнения разделились примерно поровну, так что давайте разбираться. Клокер – это профессия человека, который занимается созданием искусственного успеха либо провала артиста или целого спектакля. Стивидор – это лицо, которое заведует погрузкой и выгрузкой судов в различных портах. И курдонер, друзья мои. Этим словом называется парадный двор. Перед зданием дворца, особняка или какого-то административного здания двор, ограниченный главным корпусом и по бокам симметрично расположенными флигелями. Вот это называется курдонер. И седьмое сообщение с верным ответом прилетело из Балашихи от Ирины, 5526, последние цифры вашего телефона. Ирина, мои поздравления, вы получаете два приглашения в Музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Это путешествие в творческую атмосферу начала прошлого века. Вас ждут более 170 произведений живописи и графики, интерактивные зоны, ну и, конечно же, возможность взглянуть на историю русского модернизма с неожиданной стороны. Ну, а тем временем 18:49 в столице. Вернемся к музыке, с вашего позволения. И под занавес сейчас послушаем Тони Эспосито. А прямо сейчас Эния на Радио 7. Добрый вечер.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
3: Переведите ваши пенсионные выплаты от

0: силовых ведомств ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь

0: регистрация «Актив» 2026 года выпуска.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера пятницы. А прямо сейчас новостную картину будет живописать Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Посол России в Польше Георгий Михно получил ноту протеста в связи с падением неизвестного объекта на юго-востоке страны. Об этом сообщили в польском МИДе. Говоря на реакции дипломата, там отметили, что в таких ситуациях нет пространства для более длительной дискуссии. Инцидент с падением ракеты произошел сегодня утром. Премьер-министр республики Дональд Туск заявил о возможной причастности России к взрыву, но при этом призвал не делать поспешных выводов. В Минобороны страны, в свою очередь, с уверенностью заявили, что воздушное пространство Польши нарушила именно российская ракета. 100 пляжей Анапы получили разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 12 пляжей проходят экспертизу. Сегодня стало известно, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаи выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Напомню, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало почти 2500 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. В ПДД пропишут новые нормы для электросамокатов. Они попадут под определение средств индивидуальной мобильности. К этой же категории отнесут и аналогичный по характеристикам транспорт, например, электровелосипеды. Но не все модели подряд, а только те, у которых есть электромотор, позволяющий разгоняться быстрее 25 км в час. Сейчас они считаются обычными велосипедами и подчиняются соответствующим правилам. Также планируется увеличить минимальный возраст катающихся на электросамокатах с 14 до 16 лет. Также в ПДД появится новый дорожный знак, который будет обозначать зональный запрет движения средств индивидуальной мобильности на отдельной территории. В США продадут с молотка реквизиты из культовых кинофильмов за последние 40 лет. Аукцион пройдет в Лос-Анджелесе. Фанатам Гарри Поттера предложат золотой снитч. Ценителям фильмов ужасов и триллеров маску из фильма «Крик», топоры сияния и перчатки из картины «Эдвард. Руки-ножницы». Всего на аукционе будет выставлено почти 1500 уникальных вещей из мира кино.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между тем в столице уже 8:03. Пополудни, вечер пятницы в самом разгаре, друзья мои. Вот, кстати, посмотрел сейчас на карту. Как-то, знаете, все подозрительно свободно на дорогах. Такое ощущение, что все уже доехали до своих фазенд, ну или по отпускам разлетелись. Но, тем не менее, вечерний трафик внушает сдержанный оптимизм. А вот довести этот оптимизм до экзальтации и откровенного восторга нам, конечно, поможет лучшая музыка на все времена, к которой и приступим без отлагательств. И далее на радио 7.

необходимости дружбы в жизни каждого человека только что на Радио 7 пели Ау Родион и Рок-Мафия. И знаете, судя по всему, большинство из нас с этим утверждением согласны. Как минимум, социологи утверждают, что у 83% россиян друзья имеются. При этом более половины граждан заводят друзей на работе. Но при этом, конечно, есть нюансы. Молодежь до 24 лет гораздо чаще дружит с коллегами, нежели люди за 45. Ну и среди профессий, где вероятность дружеских связей выше, называют медсестер почти 70%, продавцы почти 60%, и замыкают тройку самых дружелюбных. Дизайнеры 57% там находят друзей в этой сфере. Ну и второй пункт, где же люди чаще всего друзей заводят. Интернет. Причем, неожиданно, сайты знакомств. Да, каждый третий россиянин заявил, что именно за этим идет на дейтинг-сервисы. Не любовь найти, а именно дружбу. Ну и знаете, конечно, да, в интернете такое частенько случается. Смело могу вам это утверждать. Например, все каналы Радио 7, которые есть в интернете, просто откровенный восторг. Я вот наблюдаю, как люди с разных уголков страны передружились в массовом порядке и общаются уже много-много месяцев, а кто-то и много-много лет. Так что давайте, присоединяйтесь к нашим интернет-каналам. Будем ближе еще и таким способом. Ну а тем временем в столице уже 7:45 пополудни и далее в эфире сэр Элтон Джон. А прямо сейчас Дэрил Халл и Джон Отс на Семи Холмах. Добрый вечер.

Сэр Элтон Джон и группа Blue на Радио 7 пели только что. Мол, порой обычное, казалось бы, прости, бывает сказать чертовски сложно. Ну, это действительно так. Знаю лично многих граждан, которые не извиняются, ну, или делают это крайне редко. И зря, между прочим, потому что это несет вред психическому здоровью. Серьезно. Вот психологи утверждают, что накопление всяческих обид и гнева создает хронический стресс. А вот если извиниться, ну и, конечно, получить прощение, то это работает как защитный механизм. Вы не застрянете таким образом в болезненных воспоминаниях, эмоциональная разрядка случится, ну и всяко будет легче. Ну и еще, нейробиологи, например, утверждают, что когда человек искренне прощает кого-нибудь, то в мозге снижается активность в зонах, которые отвечают за обработку боли. Поэтому, друзья мои, давайте так, не держите зла ни на кого. Ну и сами, если уж где-то вдруг провинились, не манкируйте возможностью попросить прощения. Уверен, от этого всем будет только лучше. Но, опять же, не забывайте, еще Авиценна говаривал, что все яд и все лекарство в зависимости от дозы. Но музыки Радио 7 это, конечно же, не касается. Давайте продолжим наш вечер той самой лучшей музыкой на все времена. И далее в эфире Ингрид. А прямо сейчас Роксет на Семи холмах. Добрый вечер.

Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер на Радио 7. Вот, кстати, друзья мои, именно благодаря саксофону в исполнении гражданки Далфер ваш покорный слуга в свое время отправился в музыкальную школу учиться играть на этом инструменте. Да, прекрасная со всех сторон композиция получилась. И чем она еще замечательна? Так это тем, что записали ее музыканты с одного дубля. Да, вот практически в режиме джема эта запись случилась, без репетиций, без каких-то оговариваний структуры. Просто сели, один раз сыграли, и таким образом родилась действительно музыка, которая попала в разряд лучшей на все времена. Ну а тем временем 19:43 в столице, и далее наш эфир продолжит Кайли Миног, затем в эфире появится Сэм Смит, ну и Джерри Халливелл послушаем под занавес сейчас здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера пятницы. А прямо сейчас Михаил Юрьевич Гудков новости читать изволит. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчик, приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Решение вынес Гагаринский суд Москвы. Также ее оштрафовали на 765 миллионов рублей и запретили продвигать свой бренд в сети интернет в течение 3 лет. По данным следствия, Чекалина вместе с бывшим мужем, их партнером и другими соучастниками незаконно перевели свыше 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафонов на счета в Арабские Эмираты по поддельным документам. Ранее по этому же делу к реальным срокам суд приговорил бывшего мужа блогера Артема Чекалина. Он получил 7 лет колонии, а бизнес-партнер пары Роман Вишняк был осужден на 2,5 года колонии. Литрес убрал из своего каталога обе части книги Николая Кононова «Кот Дурова» об истории создания ВК. В компании решение объяснили соблюдением российского законодательства. Основатель Telegram Павел Дуров с 29 июля внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его обвиняют в содействии терроризму из-за того, что мессенджер не удалял каналы и боты, через которые украинские спецслужбы, по версии следствия, вербовали молодых россиян. В отношении Дурова также начата процедура объявление о его в международный розыск. При этом ведомстве отметили, что предусмотренные ограничения на сам мессенджер Telegram не распространяются. Роботы-доставщики появятся в 35 российских регионах. Это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических и географических условиях, в различных сценариях городской застройки и в разном трафике. Как напомнили в Минэкономразвитии, роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен новый масштаб. Первые числа августа запомнятся москвичам знойной погодой, а сильной жаре в предстоящие выходные предупреждает МЧС. По прогнозам синоптиков, в выходные воздух в Москве прогреется до плюс 29-31 градуса. На фоне такой жары столичных жителей призывают пить больше воды, избегать перегрева, носить головные уборы и отдавать предпочтение одежде светлых тонов. В центре погоды Фобос не исключают, что грядущие выходные, вероятно, останутся последним воспоминанием москвичей о жаре. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между прочим, друзья мои, сегодня-то последняя пятница месяца. Ну и последний день такового, так уж совпало. 31 июля на календаре. И вот не знаю, как вы, а у меня лично такое ощущение, что к этой пятнице подошли не после 5, а прям аж 10 подряд рабочих дней. Вот надеюсь, что все-таки у вас еще имеются силы на то, чтобы радоваться жизни. Ну а если вдруг настроение оставляет желать лучшего, то продолжим возносить его с помощью лучшей музыки на все времена. Ну, а еще во второй половине часа в студии ждем самого трепетного тревел-эксперта всея Руси. Ольга Яковина обязательно подкинет нам пару идей для грядущих путешествий. А пока же приступим к музыке, с вашего позволения. И прямо сейчас Джордж Майкл на радио 7.

Майк Олдфилд и Мэгги Рейли на Радио 7 только что послушали. Прям, знаете, не песня, а настоящая музыкальная страшилка о призраке в лунную ночь. Конечно, да, не на ночь глядя такие истории рассказывать. Но, тем не менее, кстати, сегодняшняя ночь обещается быть очень даже яркой и со всех сторон интересной. Как минимум со стороны астрономической. Потому что сегодня как раз-таки пик метеорного потока Южная Дельта Акваторий. Вариды. Около 25 падающих звезд в час этой ночи нас ожидает. Поэтому давайте уже поднимем очи к небу и будем загадывать массовое желание. Ну, кстати, метеоры этого потока астрономы называют пасущимися. Ну, дело в том, что частицы кометы входят в атмосферу под острым углом и проходят длинный-длинный путь и при этом оставляют на небе более протяженные следы, нежели многие другие метеоры. Так что действительно, зрелище обещается быть очень увлекательным. Не проспите. Ну, а пока же 8:45 пополудни в Москве. И через пару минут в эфире появится Энрике Иглесиас. А прямо сейчас Red Hot Chili Peppers на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
1: Истинная правда, друзья мои, да. Вот таким способом мы решили предвосхитить нашу шпионскую игру «Тайная персона», которая стартует уже с понедельника. Ну, а заодно во время уикенда узнаем, что же общего у Джеймса Бонда и алюминиевой фольги, которая есть на кухне у каждой хозяюшки. А также, кто спас франшизу в самый критический момент. Ну и при чем тут брокколи? Да, так что слушайте на выходных наш уикенд Джеймса Бонда и узнавайте что-то новое об этой легендарной франшизе. Ну и, конечно, слушайте саундтреки, которые сопровождают эти фильмы. Ну а прямо сейчас один из таковых нам исполнит Тина Тернер. Добрый вечер.
0: Уикенд Джеймса Бонда. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В этот уикенд галисийский городок Катойра на северо-западе Испании снова попытаются захватить викинги. Это случается каждый год в первое воскресенье августа, вот уже более 60 лет. Большой радости местных жителей и туристов. Ну, то есть начало традиции было заложено пораньше, примерно 1000 лет назад. Тогда викинги регулярно совершали набеги на Пиренейское побережье. И местные тогда не радовались. Они вооружались и мужественно отбивались от настырных приезжих. Да так упрямо, что их доблесть вошла в легенды. Отдавая дань этим легендам, жители Катойры в 60-х решили провести небольшой костюмированный праздник, разыграв нападение викингов и героическую оборону. Ну и, конечно же, попировав по этому поводу. Вечеринка всем очень понравилась. Ее стали повторять ежегодно. Еще через некоторое время к ней подключился городской муниципалитет, и праздник стал набирать размах. К сегодняшнему дню он превратился в грандиозный фестиваль «Ромария Викинга де Катойра», одно из главных летних событий в Галисии. В этом году праздник начнется 29 июля. В Катойре появляется воссозданный средневековый городок с рыночной площадью, ремесленными мастерскими, ну и, конечно же, тавернами. 3 дня на улицах разыгрывают театральные представления, идут фолк-концерты, проходят дегустации местных вин и знаменитых галисийских мидий. А в субботу прямо под открытым небом устраивают пир, на который может бесплатно прийти

0: любой человек, если на нем исторический костюм. Ну а в воскресенье с утра к крепости Торрес-де-Осте подходят корабли-драккары, копии реальных археологических судов из Дании, Норвегии и Северной Ирландии. И начинается битва, которая через некоторое время плавно переходит в дискотеку с угощениями, возлияниями и обнимашками. Вот бы все битвы были только такими.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Детка, я люблю в тебе все.
1: Да, по-нашему так называется песня «Big Mountain», которую сейчас на Радио 7 послушали. Ну и, знаете, мне кажется, подобные слова можно адресовать не только любимому человеку, но еще и наступившим выходным. Да, ну, все-таки эти два дня, они как бы созданы для того, чтобы мы дружно выдохнули, отдохнули и в понедельник уже встретились все бодрые и свежие, как огурчики. Ну, не в смысле все зеленые в пупырышку и попка горькая. Нет, давайте, друзья мои, впитаем эти пару дней себе на пользу. Ну и надеюсь, что отдыхать вы будете также в компании «Радио 7». Завтра, например, с 8 утра вас в студии будет поджидать мой дражайший коллега Женя Вудян. Так что прошу любить и жаловать. Ну и за сим, наверное, все. Снимаю шляпу, откланяюсь, с вашего позволения, тоже отправлюсь наслаждаться уикендом. Ну а пока же всем роскошного вечера пятницы, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
2: Олег Машко.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. «Радио 7». С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: В эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.